палец на три. Хочу барбалы с попады, я крипал. Я прошаран, иначе солнце палит. Стакан ебя махни, пить давай ему горячий. А на сдачу, сборик прокладаю, дому шляху. Не памятаю ничего, это было с горчим печенем. Чуть больше знает и звучит тихо.